На Радио Експрес. Избираме за вас най-боже хите. Английска пилка с уметишким именом Sophie and the Giants нам пое песен Loser.